что, березонька моя, зябка на ветру, хочешь, я тебе, родная, слезоньки утру? Ты стоишь вдали от леса, у дороги, ты всегда зимой и летом одинокая. И с людьми бывает это, все случается, только жизнь идет по свету.

Сонька моя, зябка на ветру. Хочешь, я тебе, родная, слезоньки утру? Ты стоишь вдали от леса, у дороги. Ты всегда зимой и летом одинокая.